0: ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱚᱜᱚᱱ ᱜᱮ ᱩᱯᱟᱨ ᱥᱮᱱ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱡᱚᱜᱟᱲ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱯᱮ
1: ᱟᱞᱚᱢ ᱵᱷᱟᱵᱱᱟ ᱟᱢᱩᱭ ᱵᱷᱟᱹᱜᱱᱤᱧ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱵᱷᱮᱥᱮ ᱜᱮᱭᱟ ᱫᱮᱞᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱥᱮᱫ ᱮᱜᱳ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱮᱫᱟᱢ ᱨᱤᱢᱤᱞ ᱢᱟᱹᱭᱮ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱ ᱫᱚ
2: ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱪᱤᱠᱟᱹ ᱟᱠᱟᱱᱟ
1: ᱤᱭᱟᱹ ᱫᱮᱱ ᱥᱮ 20,000 ᱴᱟᱠᱟ ᱤᱢᱟᱹᱧ ᱢᱮ ᱵᱷᱟᱹᱜᱱᱟ ᱦᱟᱨᱴ ᱚᱯᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱨᱤᱢᱤᱞ ᱢᱟᱹᱭ ᱮᱢᱟᱭᱟ
2: ᱤᱧ ᱴᱷᱮᱱ ᱫᱚ ᱴᱟᱠᱟ ᱚᱠᱟᱨᱮ ᱡᱮᱧ ᱮᱢᱟᱢᱟ ᱴᱟᱠᱟ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ
1: ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱪᱟᱸᱫᱳ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱮᱛᱚᱱ ᱴᱟᱠᱟ ᱛᱚ ᱟᱢᱜᱮᱢ ᱫᱚᱦᱚᱭᱮᱫᱟ ᱩᱱᱫᱤᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱴᱟᱠᱟ ᱫᱚ ᱚᱠᱟᱭᱮᱱᱟ
2: ᱦᱚᱨᱚᱜ ᱵᱟᱸᱫᱮᱧ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱦᱚᱪᱚ ᱠᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱨᱪᱟᱭᱮᱱᱟ
1: ᱦᱚᱨᱚᱜ ᱵᱟᱸᱫᱮ ᱚᱠᱚᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ
2: ᱤᱧ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱤᱧ ᱦᱚᱨᱚᱜᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱛᱮ ᱠᱤᱢᱤᱱᱤᱧ ᱦᱚᱨᱚᱜᱟ
1: ᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱜᱮ ᱵᱟᱢ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱦᱚᱪᱚᱧ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱤᱭᱟ ᱡᱟᱹᱨᱤᱢ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱮᱫᱟ ᱩᱱᱫᱤᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱴᱟᱠᱟᱧ ᱮᱢᱟᱢ ᱠᱟᱱᱟ
2: ᱥᱟᱱᱟᱢᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮ ᱞᱟᱜᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱷᱟᱣᱟᱜ ᱵᱮᱛᱚᱱ ᱴᱟᱠᱟ ᱛᱚ ᱤᱢᱟᱹᱧ ᱢᱮ
2: ᱵᱟᱝᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱢᱚᱴᱚᱨ ᱥᱟᱭᱠᱮᱞ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱩᱱᱤ ᱮᱢᱟᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ
1: ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱫᱚ ᱯᱚᱨᱮᱨ ᱪᱟᱸᱫᱳ ᱮᱢᱟᱭ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱛᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱵᱷᱟᱹᱜᱱᱟ ᱚᱯᱟᱨᱮᱥᱚᱱ
2: ᱛᱤᱨᱚᱢᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱦᱚᱲ ᱨᱮᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱴᱟᱠᱟ ᱮᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱮᱴᱟᱜ ᱴᱟᱠᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱨᱤᱢᱤᱞ ᱢᱟᱹᱭ ᱫᱚ ᱮᱴᱟᱜ ᱦᱚᱲ ᱢᱤᱥᱨᱟᱧ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱵᱤᱯᱚᱫ ᱨᱮ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱛᱮ
2: ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣ ᱮᱢᱟᱭ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱨᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ
1: ᱛᱷᱤᱨᱚᱜ ᱢᱮ ᱪᱷᱤ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱩᱢᱩᱝ ᱵᱷᱟᱹᱜᱱᱟ ᱚᱯᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱴᱟᱠᱟ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱛᱮ ᱵᱟᱢ ᱮᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱚᱴᱚᱨ ᱥᱟᱭᱠᱮᱞ ᱫᱚ ᱯᱚᱨᱮ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱡᱤᱣᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱚᱴᱚᱨ ᱥᱟᱭᱠᱮᱞ ᱜᱮ ᱢᱟᱨᱟᱝᱱᱟ ᱪᱷᱤ ᱦᱤᱥᱮ ᱪᱷᱤ
2: ᱤᱧ ᱴᱷᱮᱱ ᱫᱚ ᱴᱟᱠᱟ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱵᱮᱥ ᱟᱞᱚᱢ ᱴᱟᱠᱟ ᱴᱟᱠᱟᱜᱼᱟ ᱩᱱᱤ ᱛᱷᱚ ᱥᱟᱜᱮᱱ ᱵᱮᱴᱟᱭ ᱦᱮᱡᱱᱟ ᱚᱠᱟᱢ ᱥᱮᱱ ᱞᱮᱱᱟ ᱵᱮᱴᱟ
3: ᱥᱳᱨᱩᱢᱤᱧ ᱥᱮᱱ ᱞᱮᱱᱟ ᱤᱭᱩ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱫᱮᱱ ᱴᱟᱠᱟ ᱤᱢᱟᱹᱧ ᱢᱮ ᱵᱟᱯᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱡᱚᱜ ᱢᱟᱹᱨᱤ ᱵᱟᱨ ᱪᱟᱸᱫᱳ ᱞᱟᱦᱟᱨᱤᱧ ᱵᱩᱠ ᱞᱮᱜᱼᱟ ᱱᱤᱛ ᱚᱱᱟ ᱥᱮᱴᱮᱨᱱᱟ ᱫᱮᱱ ᱫᱮᱱ ᱴᱟᱠᱟ ᱫᱮᱱ
2: ᱮ ᱵᱮᱴᱟ ᱦᱟᱹᱱᱤ ᱟᱢ ᱵᱟᱵᱟ ᱧᱮᱞᱮᱢᱮ ᱪᱮᱫ ᱮ ᱢᱮᱱᱮᱫᱟ
3: ᱪᱤᱠᱟᱹ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱵᱟ
1: ᱟᱢ ᱦᱟᱛᱚᱢᱮ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ
3: ᱦᱳᱭ ᱵᱟᱵᱟ ᱠᱩᱞᱤ ᱴᱷᱮᱱᱤᱧ ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱞᱮᱱᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱜ ᱚᱲᱟᱜ ᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱪᱮᱫ ᱚᱲᱟᱜ ᱮ ᱪᱟᱞᱟᱣᱮᱱᱟ
3: ᱪᱮᱫ ᱪᱤᱠᱟᱹ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱵᱟ
1: ᱟᱢ ᱦᱟᱛᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱥᱩᱠᱩᱣᱟᱜ ᱦᱟᱨᱴ ᱚᱯᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱴᱟᱠᱟ ᱠᱷᱚᱡᱮ ᱦᱮᱡ ᱞᱮᱱᱟ
3: ᱛᱚᱵᱮ ᱮᱢᱟᱭ ᱢᱮ
1: ᱴᱟᱠᱟ ᱢᱟ ᱤᱧ ᱴᱷᱮᱱ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱴᱟᱠᱟ ᱜᱮ ᱟᱢ ᱟᱭᱳ ᱴᱷᱮᱱ ᱚᱱᱟᱛᱤᱧ ᱢᱮᱱ ᱮᱫᱟ ᱢᱚᱴᱚᱨ ᱥᱟᱭᱠᱮᱞ ᱫᱚ ᱯᱚᱨᱮ ᱛᱮᱢ ᱦᱟᱛᱟᱣᱟ
3: ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱷᱟᱢᱮᱞᱟ ᱴᱟᱠᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱛᱮ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱚᱴ ᱠᱮᱠ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧ ᱪᱟᱵᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱤᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱛᱟᱠᱨᱤᱧ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱟᱣᱤᱧ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱵᱟᱹᱧ ᱵᱟᱹᱜᱤᱭᱟᱜᱼᱟ
1: ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱥᱟᱜᱮᱱ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱨᱤᱠᱟᱹᱭ ᱢᱮ ᱥᱩᱠᱩ ᱦᱚᱸ ᱟᱢᱤᱡ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱜᱮ
3: ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱤᱧ ᱵᱟᱹᱧ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣᱟ ᱵᱟᱵᱟ ᱮᱭᱩ ᱞᱚᱜᱚᱱ ᱴᱟᱠᱟ ᱫᱮᱱ ᱮᱠᱟᱞ ᱜᱩᱰ ᱜᱩᱰᱟᱹᱣ ᱠᱟᱛᱮᱧ ᱟᱹᱜᱩ ᱩᱛᱟᱹᱨ ᱞᱮᱜᱮ
2: ᱦᱳᱭ ᱵᱮᱴᱟ ᱫᱮᱞᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱵᱷᱤᱛᱤᱨ ᱥᱮᱫ ᱜᱮ
1: ᱵᱟᱹᱧ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱫᱟ ᱮᱸᱜᱟ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱧ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱦᱚᱪᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱤᱱᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟᱜ ᱠᱷᱟᱹᱯᱟᱹᱨᱤ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱨᱤᱢᱤᱞ ᱢᱟᱹᱭ ᱫᱚᱭ ᱧᱤᱨ ᱮᱱᱟ ᱢᱟᱹᱭ ᱦᱤᱠᱟᱹ ᱠᱟᱹᱧ ᱢᱮ ᱢᱟᱹᱭ ᱦᱤᱠᱟᱹ ᱠᱟᱹᱧ ᱢᱮ ᱦᱤᱠᱟᱹ ᱠᱟᱹᱧ ᱢᱮ
0: ᱟᱹᱰᱤᱧ ᱵᱷᱩᱞ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱟᱯᱟᱛ ᱟᱹᱰᱤᱧ ᱠᱟᱹᱭ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱩᱲᱟᱹᱭᱤᱧ ᱧᱟᱢ ᱮᱫᱟ ᱤᱠᱟᱹ ᱠᱟᱹᱧ ᱢᱮ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱟᱯᱟᱛ ᱤᱠᱟᱹ ᱠᱟᱹᱧ ᱢᱮ
1: ᱵᱟᱰᱟᱭᱟᱢ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱱᱚᱢ ᱪᱮᱫ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱵᱟᱢ ᱵᱟᱰᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱢ ᱴᱷᱮᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱨᱟ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱢᱤᱫ ᱢᱟᱦᱟᱡᱚᱱ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ 20,000 ᱴᱟᱠᱟ ᱩᱫᱷᱟᱹᱨ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱨᱤᱢᱤᱞ ᱢᱟᱹᱭ ᱴᱷᱮᱱᱤᱧ ᱪᱟᱞᱟᱣᱮᱱᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱢᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱤᱥᱩᱱ ᱟᱴᱠᱟᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱚᱲ ᱫᱚᱠᱚ ᱚᱠᱟᱭᱮᱱᱟ ᱦᱚᱦᱚ ᱞᱮᱜᱤᱧ ᱩᱱᱤ ᱛᱚ ᱨᱤᱢᱤᱞ ᱢᱟᱹᱭ ᱚᱲᱟᱜ ᱥᱤᱞᱯᱤᱧ ᱨᱮ ᱴᱮᱱᱰᱟᱨ ᱠᱟᱛᱮᱭ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱨᱤᱢᱤᱞ ᱢᱟᱹᱭ ᱢᱟᱹᱭ ᱱᱟᱭ 20,000 ᱴᱟᱠᱟᱧ ᱟᱹᱜᱩ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱵᱷᱟᱹᱜᱱᱟᱹᱧ ᱫᱚ